0: Павла Семеновна, не смейся над ним, он же готов ему.
1: Давай.
0: Uh, 68 checkpoint 4, 54 on time check.